Этого так стремилась, а вот мы, отец Мисаил, да ас многогрешный, как утекли из монастыря, так и вовсе не доем.

и тебе указ. Давай сюда, видишь, из Москвы бежал некий еретик, Гришка Трепьев. Знаешь ли ты это?

0: Скажите, повесить! Слыхали ты это?
1: Не слыхал.
0: Читать сумеешь?
1: Нет, сыня, не умудрил Господь.
0: Так вот тебе указ.
1: А что мне?
0: Этот вердик, разбойник, о, Гришка, ты!
1: Вона, что ты, Господь, с тобой?
2: Господи, Иисус!

стерляла окаянная. Чего пристали? Ну, какой я Гришка? Нет, брат, полно шутки шутить. Хоть по слогам умею, хоть плохо разбираю. А разберу, коль дело-то до Петри доходит.

цеху биться тайни. Я отравил сестру свою царицу, я ускорил Феодора кончину, я отравил.

0: siebie, gniaz Wasili Iwanycz Szujski. Cię on biło...
1: Szujski, sabie, postoj, skaży, że ranich i dziet kniazia, i ждем, skaży, jest gniewa, i w obie siedy.
0: Вечор пути на хаот, пришел с доносом. На Шуйском взялся мои против, и на хозяина. Ночью тайно я беседа шла у них. Гонец из Кракова приехал.

Божий свет, прости меня. Вот, вот Чарвач, царь, простите. Простите.